Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2011. Готье и Кимбра.

0: Серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Турмоторрус».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Ашанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Сыр мягкий камамбер «Ашан Красная птица» 125 грамм по покупательной цене. Всего за 189,99 до 22 июля. Все начинается с «Ашан».
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ. Реклама.
1: Когда-то по великому шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня – несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тэбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты, Тэбанк. Он такой один.
2: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО Тэбанк.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
5: «Корона».

0: улица Кирова, 86. УГРН 102-540-00-29-68. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
2: «Корона».
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с «Яндекс.Едой». Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современности.

0: жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: В кино 16 июля духоподъемная комедия «Это хит».
2: То есть он украл твою песню, но записи у тебя нет. И никто никогда ее не слышал?
1: Один хит на двоих. Пол Радд против Ника Джонаса.
3: Песню написал я.
1: «Это хит» в кино 16 июля.
0: 18+. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Кит FM. Реклама.
1: Когда-то по Великому Шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня – несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тэбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Тэбанк. Он такой один.
2: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО Тэбанк.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: 26 июля в аквакомплексе Завидово Аква и СПА пройдут хитовые выходные. С 11 утра заряжаемся на пенной вечеринке под открытым небом. Вместе с ведущими утреннего шоу «Будите Айлиш» Адамовым и Терешковой. Не упустите одно из самых ярких событий июля. Подробности на завидово-акваспа.ком. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: самого хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Лиани и Калум Скотт. Stay.
1: Второе место.
2: Алекс Уоррен. Fever Dream.
1: Первое место.
2: Teddy Swims. Mr. Know It All.

Тейм Импал и Дженни с работой «Дракула». Будто бы некая замена чашки бодрящего кофе с утра, начало 12-го в Москве. Доброе утро каждому, кто встречает выходной в компании хитов. С этой минуты и до 17 по столичному их запускаю я, Белов Андрей. Проснулись, потянулись и снова отдыхать. Хорошая музыка в этом деле непременно поможет. В ближайшие 15 минут в эфире услышим проект «The Second Voice». Также отметится Алекс Уоррен. И прямо сейчас на радио Хит FM Минелли и Рехэб. Поехали!

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
5: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: на Hit FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве сейчас солнечно и плюс 26, ощущается как плюс 25. Сегодня в столице нам обещают малооблачную погоду, и день пройдет без осадков. Максимальная температура воздуха в городе плюс 27, по области плюс 26.
2: Реклама.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду HITFM на сайте tairai.ru.
2: Телефон рекламной службы HITFM 8 499 579 7799.

The Bounce на радио Hit FM, Magnetic, 11:36 в Москве. Сегодня воскресенье, отдыхаем, набираемся сил, а уже завтра наступит он, понедельник. В нашем с вами случае он лайтовый, потому как именно по понедельникам можно стать с каждой минутой богаче и счастливее. С самого утра и до вечера мы разыгрываем очень много денег, потому что это лайтовые деньги в лайтовый понедельник и только на радио Hit FM. Все подробности можно и нужно найти на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Ну а здесь далее в эфире встречайте Нитленку от Мадонны.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей. 16

0: по 22 июля 2026 года.
1: Кроме формата и канал, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
5: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
8: АО Альфа-банк 6+.
9: Магнит предлагает скидки на любимые товары. 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
10: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени, почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
12: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
13: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
14: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Только что с нами в одной компании работа Meet Me in the Dark в Москве 11.50. И буквально через 10 минут мы с вами начнем слушать лучших из лучших по итогам этой семидневки. Все они отметятся в главном хитовом чарте. Послушаем 20 муз-творений, за которые голосуете вы на сайте hit.fm.ru и в нашем мобильном приложении. Также успеем заглянуть в мировые топы и новую музыку тоже послушаем. Стартуем ровно в полдень по Москве. Меня зовут Белов Андрей. В следующем часе услышимся.

Когда мы на работе, то кажется, что время тянется очень долго. Но как только приходит долгожданный выходной, тут-то мы осознаем космическую скорость. Да, выходным свойственно быстро пролетать, но не мимо нас. За эти два дня мы многое чего успеваем сделать, и прямо сейчас в течение 60 минут будем изучать лучшие хиты по итогам уходящей семидневки. Узнаем, кто в чарте переместился, выбыл, оказался. В финале часа, конечно же, лидера послушаем. Помимо всего этого, заглянем в мировые топы и новую музыку обязательно изучим. Устраивайтесь удобнее и делайте громче. Это главный хитовый чарт на радио Хит ФМ. Меня зовут Белов Андрей. Поехали! Главный хитовый чарт. О выбывших, кстати, в самом начале, по традиции. В этот раз нас покидает одно, но очень долго играющее мустворение. Это Кунгс и его Galaxy. Да, со временем хватка совсем того, как бы некоторые этого не хотели, но сегодня с работой мы прощаемся. Кому еще можем сказать адьос, так это ребятам Хьюги Лесол. Там уж больно сильно их совместка Jamaican просела. Была на 11-м, а сегодня в хвосте. Если кто-то не понял, то это падение недели. 20-е место.

Место. Я уже говорил, что в последнее время диджей из Франции активизировал свои силы и радует одной новинкой за другой. Вот, например, его совместка с Дэвидом Геттой. Называется «Shine». По-летнему танцевально. Именно то, что нам сейчас необходимо. Надеемся, что и в эфире главной по хитам станции в стране тоже будет звучать. Мы же с вами двигаем далее, слушаем обладателя 19-й ступени. Здесь теперь Алан Уокер и его Broken Strings. За неделю минус один.

Алан Уокер, Broken Strings. За 7 дней парень потерял позицию и теперь располагается на 19 месте в главном хитовом чарте. Пока мы тут с вами следим за его перемещениями, он вовсю готовится к гастролям. 21 августа Алан выступит в Италии, а 5 сентября в Лос-Анджелесе. И вы думаете, что имея столько времени в запасе, он сидит сложа руки? Скорее всего, уже готовит что-то новое. Мы, конечно же, ждем и здесь и сейчас двигаем далее. А далее у нас строчка под номером 18. Здесь теперь группа BTS с работой Swim. Упали еще на 5.

0: Минус 5 ступеней за 7 дней, теперь на 18-м. BTS, Swim.
1: Главный хитовый чарт.
2: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения kuper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Эй, там, в капусте. Ну как? Родителей выбрали?
7: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: Накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
3: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
10: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: Все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM.
2: Главный хитовый чарт. 17 место.

Годжа, Мичико. Это номер 17 по итогам недели и хороший взлет на 2 пункта. Похоже, что новичок прошлой семидневки решил задержаться в нашей компании надолго. Насколько именно, это уже зависит от вас. Да и не во времени пребывания дело. Окажется ли он на вершине топа, решать тоже вам. HitFM.ru и наше мобильное приложение Радио HitFM вам в помощь. Действуйте. Мы же продолжаем движение по нашей хит-лестнице и оказываемся на 16-м месте. В этот раз им овладели Боб Синклар и Кайза. I can't wait.

выпуск на строчку и теперь на 16-м. Поп-сингл Клары Кайза «I Can't Wait». Некоторое время назад мы говорили, что за основу этой песни был взят хит из 80-х. Так вот, а не только. Оказывается, был еще и вот такой

0: Ну и ладно. Мы же с вами продолжаем изучать итоги недели в главном хитовом чарте. И на очереди 15 место. Здесь теперь трэп-мафия, хаус, работай мафия-стайл. За неделю +2.
1: 15 место.

0: небольшую паузу и после итоги подводить продолжим. Далеко не уходите. Это главный хитовый
1: чарт. Реклама. Когда-то по великому шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня — несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тэбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Тэбанк. Он такой один.
2: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО Тэбанк.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: 26 июля в аквакомплексе Завидово Аква и Спа пройдут хитовые выходные. С 11 утра заряжаемся на пенной вечеринке под открытым небом. Вместе с ведущими утреннего шоу «Будите Айлиш» Адамовым и Терешковой. Не упустите одно из самых ярких событий июля. Подробности на завидово.дефис.акваспа.ком. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
0: «Хит-ФМ». Пришло время вспомнить лето 2018-го. Тогда много всяких разных хитов было, но благодаря одному мы немного довыучили итальянский язык. Слово «бамбола» было у всех на слуху, и сегодня в «Хитстере» в рамках главного хитового чарта мы урок будем закреплять. Дамы и господа, встречайте! «Петелеме бамбола» — это 2018-й.

0: Хитовый чарт на радио Хит ФМ.
1: Все верно, мы продолжаем двигать вверх по топу главных по хитам станции в стране. С вами Белов Андрей. На очереди 14 место, и здесь в этот раз новинка. Темпо Сити, Self-Aware.

Tempo City Self-Aware – это новинка в главном хитовом чарте, и, как вы уже смогли подметить, мощный старт сразу с 14-й строчки. Если в голосовании не потухнет активность, то через 7 дней работа и вовсе окажется уже в первой десятке. Мы, кстати, тоже скоро к ней приступим, но прежде изучим следующих трех участников топа одним разом. Сэкономим, так сказать, наше время.

немного скромнее, на 2 пункта выше поднялись Маршмеллоу и Portugal The Man и их работа «Феникс». Теперь это номер 12. И на 11 место спустились Bebe Rexha и Faithless New Religion. Больше вне первой десятки.

0: Это The Second Voice, работа Let Me Be в главном хитовом чарте и за неделю падение сразу на 4 ступени. Это, пожалуй, один из самых необычных мустворений в нашем топе. Ну, потому что за этим проектом стоит искусственный интеллект. Песня на данный момент является самым слушабельным африканским треком 2026 года. Более 200 миллионов стримов по всему миру. При этом в самой Африке, на родине жанра, работа добралась лишь до 28 места. Парадокс, не правда ли? Ну и от результатов немного отвлечемся и новинок немного послушаем.
1: Главный хитовый чарт. Премьера.
0: Ближайшие пару минут изучим то, что музыканты нам подарили буквально на днях. То, что вполне возможно, скоро будет играть на главной по хитам станции в стране. Давно не было слышно песни про выходные. Ситуацию в минувшую пятницу поправили Медуза и Калид. Работа называется «Weekend».

Ну а более детально изучим новенькое диджея, который уже давно в деле и знает толк в хитах. Речь про товарища Кайго. Время от времени появляется в нашем инфополе, и сегодня мы послушаем его совместку с молодым американцем по имени Макс Манкноу. Ну а что у них получилось, сейчас и услышим. Дамы и господа, премьера в рамках главного хитового чарта. Кайго и Макс Манкноу. Take me back. Делайте громче.

0: Тейм Импала и Дженни «Дракула» неделю назад были на 12-м, а сегодня уже ребят поднимаются на 9-е место главного хитового чарта. Шаги увеличились, и многие обрадовались, но радоваться рано. Лучше поднажать за музыкантов в голосовании, и только если это сделать, результат может значительно улучшиться. Hitfm.ru или наше мобильное приложение. Отдать свой голос можно именно там. Действуйте! Мы же приступаем к изучению 8-го места нашего топа, и здесь оказались ребята из проекта «Медуза». Работа «Don't Wanna Go Home» спустилась на ступень.
1: 8-е место.

0: Перемещение с 7 на 8 место за неделю. «Медуза» – «Don't Wanna Go Home». Прямо сейчас на радио «Хит FM» немного рекламы, после продолжим. Оставайтесь с нами.
1: Главный хитовый чарт.
2: Реклама.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии «Т» помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
12: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
13: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
14: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
15: АО «Альфа-банк» 6+.
1: Телефон рекламной службы «Хит FM» 8-499-579-7799. Главный хитовый чарт на радио «Хит FM».
0: Совершенно верно, главный хитовый чарт продолжается. С вами по-прежнему Белов Андрей. На очереди строчка под номером 7, где в этот раз обосновались Алок и Кали с работой «Dive Into Me». Хороший подъем за неделю. +2.
1: Седьмое место.

Многие не просто наслаждаются звучанием, но и погружаются в текст. Смысл этой песни, если коротко, история уязвимости. Наш герой боится одиночества и просит партнера раствориться в его чувствах. Если твоя любовь подобна океану, ныряй на глубину. Это та самая строчка, которая стала визитной карточкой данного мувствования. Главное что? Главное на глубину нашего топа не провалиться. Мы же прямо сейчас снова включаем ускорение и еще 3 строчки мчим за раз. На 6-м сегодня работа, которая еще несколько недель назад сияла на вершине. Avalon Roxton, Vertigo. Спуск сразу на 4 ступени. Али Фарбан и Рене Миллер тоже продолжают падать. Работа Body Talk сегодня уже на 5-м. И на 4-м теперь парень, который на этой 7-дневке обладел званием «Взлет недели». Дети.

0: Рекорды. Хитовый чарт.
1: Дуэт, который звучит как единое целое, продолжает штурмовать высоты. Например, сегодня они уже в тройке лучших, хотя мы думали, что этого уже не произойдет. Но главный хитовый чарт непредсказуем, да и в голосовании.

0: Stay за неделю взлет на две ступени уже на третьем месте в главном хитовом чарте. Прямо сейчас делаем еще один познавательный перерыв и после продолжим. Будьте рядом.
1: Мировой хит-парад. Let's
0: go. Ну и отвлечемся от результатов наших и изучим иностранные. В ближайшие 3 минуты промчим по континентам и узнаем, кого слушают там. Начнем с самого популярного трека на планете. Это «Дай-дай» от Шакиры и «Бёрн Бой». Почти везде на первом.

Я чью Техас на вершинах Новой Зеландии, Австралии и Северной Америки. Ну а более детально изучим лидера Франции, Бельгии и Нидерландов. Это некий Mauwais Dio и работа под названием «Пилле».

0: Хитовый чарт на радио Хит ФМ.
1: Когда очень личное просачивается в собственное творчество, это может тронуть сердца окружающих и вывести на совершенно другой уровень. Примерно это и случилось у Алекса Уоррена. Музыкант не скрывает, что написал работу «Fever Dream» в глубочайшем отчаянии. Хотя сперва и не скажешь. После проблем в браке он умчал в другой город, полностью сменил обстановку и начал творить. И сегодня его старания оценены, как по мне, очень достойно. Хотя в свое время он и вовсе не хотел выпускать данную работу. И очень зря. Сегодня результат таков.

Алекс Уоррен, Fever Dream. Сегодня парень остановился в шаге от вершины и в ближайшие 7 дней будет находиться на второй строчке главного хитового чарта. Может быть, через неделю что-то допоменяется, но сегодня наш лидер остался непобедим. Вторая неделя подряд. Данная работа – это самый настоящий гимн уверенности в себе. Парень прошел через огонь, воду и медные трубы, и сегодня он снова на вершине. Заслуженно. Тедди Свимс, Mr. Know-It-All. Встречайте.

Тогда топите за тех, кого вы считаете лучшим. Делайте это всю неделю, и ровно через 7 дней на этом же месте и в это же время мы подведем новые итоги. Это был главный хитовый чарт. Меня зовут Белов Андрей. Желаю классного и летнего уикенда всем под музыку на радио Хит FM.

Новинка от проекта Bauer с нами на старте нового часа. Calling out for you. В столице начала второго, и Белов Андрей по-прежнему с вами. После итогов недели с чувством выполненного долга двигаем далее эти солнечные выходные. Настроению ничто не мешает. Даже наоборот, его подкрепляют стопроцентные хиты, как лучше из нового, так и проверенные временем. Из таковых у нас впереди работа Broken Strings от Алана Уокера, также нетленка от группы Nickelback, и прямо сейчас Kygo DNC. Встречайте!

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве сейчас солнечно и плюс 27, ощущается как плюс 29. Сегодня ночью будет облачно с прояснениями до плюс 18. Завтра днем синоптики обещают преимущественно облачную погоду и без осадков. Температура воздуха в столице плюс 28, по области плюс 25.
2: Реклама.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: nash.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектные декларации на nash.dom.rf. Не оферта.
1: Набирайте ванну, смесители, радиаторы и другие товары в корзину на petrovich.ru с доставкой за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург, ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть в эти выходные.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть отечественный сериал «Фейк». По сюжету главную героиню преследует киберсталкер, который подозрительно много о ней знает. И даже присылает ей видео из ее собственной спальни. Сначала злодей просто пугает жертву, а потом начинает ломать ей жизнь, нанося удары по профессиональной карьере и личным отношениям. Героиня пытается вычислить преступника, но круг подозреваемых широк. От парня героини до ее подруги. В триллере про плохой интернет главную роль исполнила Анастасия Красовская. Также в сериале снялись Эльдар Калимулин, Полина Аут и Василий Михайлов.
1: Номер один.
0: На первой строке расположилась спортивная комедия «Ястреб» с Уиллом Ферреллом в главной роли. Популярный комик играет пожилого игрока в гольф, который пытается вернуть себе былую славу. Бывшая жена и взрослый сын в него не верят, но герой убежден, что у него еще есть шанс вписать свое имя в историю спорта, завоевав большой шлем. Сценарий написал сам Феррелл вместе с давним соратником Крисом Хенчи. Вечно ворчливую бывшую жену героя играет Молли Шеннон, сына Джимми Татра. Также в гостевой роли появится Люк Уилсон. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

На радио Хит FM Rudimental и Kalito Line All в столице 13.37. Отдыхая выходные, не забываем про то, что и в будни тоже есть свои плюсы. Например, можно поймать в нашем эфире везде хит, и если это сделать, то можно получить приятный подарок для себя. Можно и гардероб обновить, и сладкое покушать, и в целом устроить себе настоящий праздник. Каждый будний день мы дарим подарки. Слушайте эфир внимательно и ловите везде хит. Более подробно читайте на сайте Хит FM.ru и в нашем мобильном приложении. Здесь же двигаем далее активный отдых и слушаем хитовую новинку.

0: Реклама.
1: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
2: Кроме формата и канал, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
3: В ленте.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс. 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
9: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
11: А поехали всей семьей.
12: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
15: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения Купера.

Питбул и Крис Браун только что с нами в одной компании на радио Hit FM International Love. Точное столичное 13 часов и 49 минут. В финале час послушаем работу Cynical от проектов Two Colors и Safri Duo. Также отметятся Тейт Макрей. Через пару минут на радио Hit FM Боб Синклар и Кайза. Дождитесь.

Кэлвин Харрис и Джази, секундами ранее, Satisfy. С данной работой мы с вами шагнули в новый час этого воскресенья, начало третьего в столице. И все-таки круто, что есть такая замечательная штука, как выходные. Можно отвлечься от дел, встретиться с друзьями, но все же про работу окончательно забывать не стоит, потому как уже завтра

мы к ней и приступим. И как всегда в новую рабочую пятидневку мы будем заходить лайтово. Уже завтра с 7 утра и до самого вечера в нашем эфире у вас будет возможность стать богаче и счастливее и забрать свои лайтовые деньги. Все подробности на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Ну и двигаем далее выходные вместе с товарищем по имени Lil Nas X.

0: Реклама.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения kuper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее.

0: и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от...

0: перцине в гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: FM. По данным Яндекс Погоды, в Москве сейчас солнечно и плюс 28, ощущается как плюс 27. Сегодня ночью будет облачно с прояснениями до плюс 18. Завтра днем синоптики обещают преимущественно облачную погоду и без осадков. Температура воздуха в столице плюс 28, по области плюс 25.
1: Реклама.
2: Набирайте ванну, смесители, радиаторы и другие товары в корзину на petrovich.ru с доставкой за 4 часа. Идет ремонт. Идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: Когда-то по Великому Шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня – несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Т-банком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Т-банк. Он такой один.
6: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: 26 июля в аквакомплексе Завидово Аква и Спа пройдут хитовые выходные. С 11 утра заряжаемся на пенной вечеринке под открытым небом. Вместе с ведущими утреннего шоу «Будите Айлиш», Адамовым и Терешковой. Не упустите одно из самых ярких событий июля. Подробности на завидово-акваспа.ком. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Проект «Медуза» на главной по хитам станции в стране «Don't Wanna Go Home» звучит как призыв к действию, но на дворе воскресенье, 14:35 в Москве. Кстати, пора бы начинать планировать новую неделю. А можно и в детство немного окунуться. Сделать это можно с помощью нашей новой онлайн-радиостанции «Хит детям». Она доступна в режиме 24/7 на сайте «Хит.фм.ру» и в нашем мобильном приложении. Заходите, включайте и слушайте песни, которые хочется включать снова и снова. Здесь же мы с вами продолжаем двигать уикенд в режиме «Хит за хитом». Из музыки впереди Джек Джонс и Каллум Скотт с работой «Whistle», также отметится Алекс Уоррен. И в ближайшие секунды еще одна хитовая новинка.

0: Реклама.
1: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com. Вернем на

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте!
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: А поехали всей семьей.
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность

0: без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Тенет Т8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Тенет и на tenet.ru. Цена на модель Тенет Т8, комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
3: АО Альфа-банк 6+.
4: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

Джек Джонс и Каллум Скотт на радио Hit FM. Whistle 14.49. В столице в финале этого музыкального послушаем работу Warning Signs от Лорин. Также отметится проект Brook 16. И через пару минут на радио Hit FM Аллок и Калит. Дождитесь.

Countdown на старте нового часа в столице начала четвертого. С вами по-прежнему Белов Андрей. И отныне молодость официально длится до 45 лет. По новой классификации ВОЗ с 18 до 44 лет это молодежь, а с 45 до 59 это уже средний возраст. Но после этой новости у 30-летних пенсионеров должна моментально пройти поясница. Продолжаем активный отдых в компании 100% хитов. Новая их порция прямо по курсу, и откроет ее работа Dancing on Dangerous. Это Иман Бек, Шон Пол и Софи Райс.

0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».

0: 76. УГРН 102-540-00-29-68. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
6: Но 16 июля духоподъемная комедия «Это хит».
7: То есть он украл твою песню, но записи у тебя нет. И никто никогда ее не слышал?
6: Один хит на двоих. Пол Радд против Ника Джонаса.
8: Песню написал я.
6: «Это хит» в кино 16 июля.
9: 18+. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Кварц-винил. Так, ламинат Эггер. 32 класс. 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
1: Когда-то по Великому Шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня – несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тэбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Тэбанк. Он такой один.
2: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО Тэбанк.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Доставим на дом точно ко времени, даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: 26 июля в аквакомплексе Завидово Аква и Спа пройдут хитовые выходные. С 11 утра заряжаемся на пенной вечеринке под открытым небом. Вместе с ведущими утреннего шоу «Будите Айлиш», Адамовым и Терешковой. Не упустите одно из самых ярких событий июля. Подробности на zavidova-aquaspa.com. 12+.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.
5: Хит FM. Хит FM.

Sonic Water и DOD только что с нами. Работа под названием Think About Us. Ну и с удовольствием напомню, что уже завтра по нашему эфиру продолжат бороздить везде хит. Если его удачно поймать, то можно выиграть у нас приятные для себя подарки. С их помощью можно и что-нибудь для спорта приобрести, на такси покататься или даже сменить парфюм. Главное поймать, а там уже сами решите, что с приятным бонусом делать.

0: Реклама.
1: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
2: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
9: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray.

0: Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Pink на радио Hit FM. Мусс-творчество прямиком из 2006 года. Ну а мы с вами двигаем далее. Июль 26-го. 15.49 в Москве. В финале этого часа послушаем работу Don't Click Play от Ava Max. Также про понедельники нам напомнит Оливер Хелденс, DJs from Mars и JD Davis. И через 3 минуты на радио Hit FM Avalon Roxton. Vertigo. Дождитесь.

Марк энд Кремонт и группа The Colors на радио Hit FM. Part NP. Начало 5-го в Москве. С вами Белов Андрей. Тут выкатили новое исследование. Если ваш босс против удаленки, то, скорее всего, он нарцисс. Ученые подтвердили связь между предпочитаемым форматом работы и чертами личности руководителя. Оказалось, чем выше руководители оценивали свою значимость, тем активнее они настаивали на присутствии сотрудников в офисе. По словам исследователей, удаленка снижает ощущение контроля и значимости, а чем более нарциссичен босс, тем больше он хочет ощущать собственную важность и власть над работниками. Как у вас дела обстоят с удаленкой? Отпускают или как? Мы с вами продолжаем отдыхать в компании 100% хитов. Их новая порция прямо сейчас, и откроет ее Дэвид Гетта и группа OneRepublic через секунды.

0: В Яндекс погодой в Москве сейчас солнечно и плюс 28, ощущается как плюс 27. Сегодня ночью будет облачно с прояснениями и плюс 18. Завтра днем синоптики обещают преимущественно облачную погоду и без осадков. Температура воздуха в городе плюс 28, по области плюс 25. Радио ФМ.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой за 4 часа, возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: 26 июля в аквакомплексе Завидово Аква и Спа пройдут хитовые выходные. С 11 утра заряжаемся на пенной вечеринке под открытым небом. Вместе с ведущими утреннего шоу «Будите Айлиш», Адамовым и Терешковой. Не упустите одно из самых ярких событий июля. Подробности на завидово-акваспа.ком. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-5. 579-7799.

0: Эдом Паулой и Дженни на радио Хит FM только что. Дракула. В Москве 16 часов и 37 минут. Воскресенье продолжается. Лето в самом разгаре. А значит, время для теплых моментов. Мы запустили хитовые видеоподарки, которые можно найти в группе радио Хит FM в Одноклассниках. Дарите яркие эмоции друзьям со звездными пожеланиями от группы «Моя мишень», Марии Краймбрери, Беовульф и других хитовых артистов. Подписывайтесь на нашу группу в Одноклассниках и дарите. Мы же здесь двигаем летний вайб далее и встречаем крутой квартет Нео, Питбуль, Афроджек и Нейр.
1: На радио Хит FM.
2: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: Реклама.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
9: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
10: И накопить на квартиру надо.
11: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
13: «Корона».

0: 29-68. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

На радио Хит FM певица Рэй «Where is my husband?» 16:51 в Москве. В воскресенье в компании хитов продолжится и далее, но уже без моего участия. Зовут меня Белов Андрей. До следующих выходных с вами попрощаюсь. Каждому из вас яркого завершения выходных пожелаю и очень легко войти в новую рабочую неделю. Всем счастливо!

0: Реклама.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
9: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй. Страхуй 3000, получи
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
12: В кино 16 июля. Духоподъемная комедия «Это хит».
13: То есть он украл твою песню, но записи у тебя нет. И никто никогда ее не слышал?
12: Один хит на двоих. Пол Радд против Ника Джонаса.
14: Песню написал я.
12: «Это хит» в кино 16 июля.
0: 18+. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Хит FM.
1: Реклама. Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
2: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
1: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, утеплитель Rockwool Light Buds 3 квадратных метра всего за 1725 рублей.
3: Ой, Петрович, Санкт-Петербург, УКРН 106-784-754-56-55. Акция до 2 августа 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
4: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду HITFM на сайте tairai.ru.
5: 26 июля в аквакомплексе Завидово Аквай Спа пройдут хитовые выходные. С 11 утра заряжаемся на пенной вечеринке под открытым небом. Вместе с ведущими утреннего шоу «Будите Айлиш», Адамовым и Терешковой. Не упустите одно из самых ярких событий июля. Подробности на zavidovo-aquaspa.com. 12+.
6: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

0: Реклама.
1: Ошанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Сосиски клинские сливочные 470 грамм по покупательной цене. Всего за 189,99 до 22 июля. Все начинается с Ашан.
2: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
3: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать. 0+.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
9: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
10: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс. 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени и почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+. Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
4: «Корона».

0: Нокиа 2968. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: Накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: В кино 16 июля духоподъемная комедия «Это хит».
9: То есть он украл твою песню, но записи у тебя нет. И никто никогда ее не слышал?
8: Один хит на двоих. Пол Радд против Ника Джонаса.
10: Песню написал я.
8: «Это хит» в кино 16 июля. 18+.
11: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Мам, а почему трава зеленая?
2: Откуда берется гром?
3: Ну?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения kuper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
8: «Корона».
9: Имеются ограничения. Подробнее

0: улица Кирова, 86. УГРН 102-540-00-29-68. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-77-77.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Леони и Калум Скотт. Stay.
1: Второе место.
2: Алекс Уоррен. Fever Dream.
1: Первое место.
2: Тедди Свимс. Mr. Know It All.
0: На сайте hitfm.ru и

0: Реклама.
1: Мам, а почему трава зеленая?
2: Откуда берется гром?
3: Зачем
1: коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Время новостей.
7: Детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила, что права школьников при поступлении в 10 класс должны соблюдаться. Поводом стали участившиеся жалобы родителей на отказы в зачислении. По словам омбудсмена, отказ возможен только при отсутствии свободных мест. В этом случае региональные органы образования обязаны помочь ребенку продолжить обучение в другой школе. Одной семье из Татарстана такую поддержку уже оказали.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Хит Ньюс. Соцсети.
1: Узнать о характере человека можно не только по его почерку, но и по количеству эмодзи в переписке. Допустим, излишнее количество смайликов говорит о том, что ваш собеседник привык быть в центре внимания и испытывает дефицит любви. А значит, он может быть излишне восторженным или резким в общении. Настроение таких людей часто скачет от смеха до слез, что требует от партнера по общению определенной выдержки. Так что, если вы предпочитаете знакомиться в формате онлайн, то теперь вы знаете, на какие ред-флаги стоит обратить внимание, чтобы в будущем выстроить легкие отношения с партнером. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Продукты из переработанного мяса удобны в приготовлении, позволяют экономить нам массу личного времени. Однако диетологи в один голос говорят о вредности такой еды. Впрочем, как оказалось, не все так плохо, если применять разумный подход. В целом, действительно, обработанное мясо содержит в себе немало канцерогенов, приводящих к развитию опасных заболеваний. Но если ежедневно употреблять не более 70 граммов этой продукции, то это не будет иметь последствий для здоровья. Например, изредка съедая небольшой кусок пиццы с пепперони или сэндвич, вы не успеете навредить своему организму настолько, что это приведет к развитию болезней. Главное – не увлекаться. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий

0: еда.
1: Люди, которые предпочитают ложиться спать далеко за полночь, чаще других склонны к ожирению. Канадские ученые в рамках исследования изучали, как время приема пищи влияет на метаболизм. В итоге они пришли к выводу, что так называемые совы, которые, как правило, питаются позже, чаще выбирают менее полезную пищу и имеют более высокий риск нарушения обмена веществ. Кроме того, люди с вечерним хронотипом употребляют меньше клетчатки, витаминов и других полезных веществ. Основную часть калорий получают в позднее время суток. Если вы никак не можете похудеть, то медики напоминают, что время приема пищи влияет на метаболическое здоровье не меньше, чем ее калорийность. Так что забываем о ночных перекусах. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: humorfm.ru. Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.